0: word of life.
1: Господь явления подарил си нам воду, вир родовитности, свежина и упания. Гаси жею, направля землю родовитно, инцели раны.
0: And heals wounds.